0: Сегодня вторник.
1: 14
2: июля.
3: В Москве 4 часа утра.
4: Эти воспоминания такие яркие. А что было неделю назад, не помню.
5: Воспоминания просто глядят на тебя. И это они тебя помнят, а не ты их. Обернись и увидишь их. Они смотрят.

Циолковский всю жизнь пустяки навеет межпланетных путешествий. Он разработал и научно обосновал принцип реактивного движения.

преодолела первую стадию своего космоса. Стало ясно, что люди могут жить и работать в нем. Впереди изучение планет Солнечной системы, длительные космические путешествия. Звезды стали намного ближе.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио «Анонимус».

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот? Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Хабарьи.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
1: Вторник.
2: 14.
3: 14.
1: Июля.
2: Июля.
4: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник. 14. 14.
3: Июля.
2: Июля.
4: В Москве 10 часов утра.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник. 14.
4: 14.
3: Июля.
1: Июля.
5: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
2: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня вторник.
1: 14 июля.
2: Июля.
3: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: синдром славы сердца числа.
1: Нет, это не была правда, это...
2: Запаловские на Камчатке, полночь.
3: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
1: 14.
3: 14.
4: Июля.
2: Июля.
5: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. И видно там, что существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: «Аллилуйя!» — благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

Итак, здравствуйте. Начинается очередной унылый стрим детектива. Вот. Я все просто задумался. Никак не могу решить, мне сразу анон FM отключить или нет. Я думаю, как я буду меньше нервничать. Начинаем.

Все ради одного Сарчаева, который, конечно, будет писать через Anon.fm, потому что он, если подойдет, потому что он не может вот в своих скриптах разобраться, чтобы он не может рассказать нам что, но вот как-то он путается и пишет, и вроде он не принципиально пишет через Anon.fm, а потому что в своих скриптах не может разобраться.

Ну, а других зрителей Silent FM, конечно, не предвидится. На чем мы остановились?

подождать Сарчаева, чтобы одну вещь высказать. Вещь такая, вещь, направленная на конкретного человека, которая может слышать, а может и не слышать, мы не знаем точно. Ну, а также вещь перформативная, которая высказывается как бы не конкретному человеку. Тут просто кого-то взяли на пробный период, типа в месяц. И я постарался, агитировал, чтобы его взяли. Но если он так будет продолжать, то вот через этот месяц, если будет голосование, я буду голосовать против. Вот. Ну, правда, голосования не будет, потому что наша уважаемая администрация, она на самом деле, если ею не интересует следование каким-то принципам или правилам, она через месяц будет голосовать или сама примет решение о прекращении пробного периода, только если лично ее что-то заденет. Вот. Я предлагал сходить посмотреть туалет на втором этаже рядом с твоей комнатой. Ага. Что-то еще тут было. Читать библиотеку мы дальше не будем, потому что я не хочу с уныния начинать стрим. Мне так уныния хватает.

0: Угу.
1: Ага.
2: What? Listen, sir, I don't want to. Unless you have that book, I'm afraid I just don't have time to talk.
3: I'll see what I can do.
1: Ah? Придется собирать и посмотреть. Я считал уже. Почему оно другим цветом?

0: Оливер Кромвель. Тихо. 17 век.
1: Я не смотрел кино про Оливера Кромвеля.
0: Про бан Рождества я что-то слышал.

Since Dreams, Dreams of Mercurial. А? Ну, типа... Ускользающая, как в твой...

Не знаю, что такое это стриминг. Wait, знаешь? Ну да, осознанный стриминг.

0: I have to be off.
1: Oh, if you see that...
2: Египтянка! Кишам египтянка. Это Барбара Барбаса. Окей, фотография. Все еще. Ага, сынова. Чем голубом? Мы не закончили принца технически. Мы продолжим принца добивать, но как бы самый большой главный секрет мы типа нашли. Это самый большой, но не самый спрятанный. Надо было смотреть. Закончилось. Мы нашли завещание прабабки. Которая завещала все тому, кто найдет ее завещание.

0: мы, когда все, когда закончим с тем, что мы можем найти сами, мы посмотрим на стриме. Видео про секрет, про все. Не знаю, насколько все там будет, и будет ли сюжетные секреты там, но вот. Хотя тут все простое. Вот где-то вот с этого, наверное, начнется что-то интересное. Есть ли тут сейфы, которые мы не видели? Это реклама. Почему-то Sonic Generations. Реклама, наверное. Ну, это тоже мы все знаем, хотя... Сама картинка странная. Короче, вот мы где, мы до сюда дошли, получается. The Ultimate Hidden Secret of Blueprint. Вот до сюда мы, получается, дошли. Хотя, возможно, что-то по дороге мы и не поняли, и что-то новое можем узнать. Ну и вот The Unsolved Mysteries of Blueprints. Вот. И на этом все это. А что-то он мало выпускает видео. Вот. С Блюпринцем мы точно не закончили, но уперлись ли мы в то, что можем найти сами, непонятно. Ну, там точно есть что-то еще, потому что вот... К нам приходил на стриме игравший и говорил, типа, нашли ли секрет в бедруме. Мы не нашли до сих пор. Есть некоторые идеи, которые нужно проработать. Да хуя мне челленджи, коробка, блядь! Наслаждайся, не буду решать усложненные коробки вне игры. А это игра Searching. Это игра совсем не Blueprints. Немного типа Case of the Golden Idol, но на самом деле проще. Touch. Ну, короче, смотри.
1: And take the music too. In case it helps you.
0: В каком-то смысле вот это вот похоже на какой-нибудь классический квест. Вот это хорошее развитие классических квестов.
1: If you find the artifact, Mr. Ward, you must break it. Leave nothing but powder and dust.
0: Угу. Где искать-то, блять? Мелоди. Чё? Как развитие классических квестов, это интересно, а вот как то, чем мне очень понравился Case Rise of the Golden Idol, тут на самом деле хуже. Да. А где? Рояль тут где-то был? У меня есть музыкальное образование, она как она записала ту музыку, что слышит. Это был рояль? Так, с кем поговорить можно? Угу. Как бы, кроме нее, видимо, вся обслуга. Стас.

В поезде. В этом, в игра этих резидентов Bad Way, The Midway тоже вроде типа события происходят. Когда-нибудь мы в нее поиграем. А то, про что ты говоришь? Там ты еще играешь таким механическим челом, таким приземистым круглым, да? Я понял. Я, наверное, видел то про что-то. Ну, видел видео про него когда-то. А, как же название было? Так, ладно. Кто такой, блядь?

20. По-моему, я с ним поговорил, но что-то не дал. Пойду с Портером поговорю о пианине.

0: Чуан! But we moved downstairs so you would have somewhere to host your talks. Didn't work anyway, I found a nice one in storage this week though.
1: Чего нашел?
2: I'll leave you be.
3: Yeah,
0: я не понял. Где, где? Еще тут два пианино получается. Куда? Как одно, причем второе, второе работающее, первое не работающее. Так, ключи.

Нет, не отключается. Чем первый раз такого? А, я чек не рассержал. Что-то было? Кто, он уехал?

Это в коридоре было или... Какой момент? В какой момент относительно того, когда она проснулась со знаком под ее кроватью и пошла в сад? Наверх.

Какой момент The Fight was? The Fight. Мне казалось, контекст этого понял. Какой момент The Fight, в котором рассказывается в этом стейтменте, которое было на экране в тот момент, когда я говорил.

Пойду пошарюсь в комнате приста. Я пожалею о том, что я потратил полчаса на этот сраный обед.

Жильцы собрались на сеанс, который через 2 дня. Так что, да, они пока съебывать не собираются. Вот, лесник, отвечай по сюжету. Серчаеву. Структура игры такая, что нам нужно узнать про Мездин, про исчезновение Мездин, но при этом у каждого из жильца еще какое-то дело, вот в чем-то еще они замешаны, с или не с Мездин. Вот у каждого свое дело нужно расследовать. А, ну еще можно пойти поспать. Угу.

И мне очень нравится, что делать про... Почему закрыто? Вот. И когда вот замочек, это означает, что вот скрытый человек, я его могу уже знать, и тогда, когда замочек снимется, то он откроется. Или нет? Или это как бы замочек и отсутствие портрета, это отдельно.

Somebody said he ignored the ritual, but he did not recognize them of known the faith. Ага. Окей. Да. Окей. Все смотрели. Сколько их всего? 24 штуки, блин.

Так, тут нету. Тут нету дверей, в которые бы я не ходил. Вроде тоже. Это что за закрытая дверь? Па! Форпер!

карте непонятно, кто где. Dining Room зайти нельзя. Вот ту херню, что мы открыли. Мы там все досмотрели. Офисом.

0: you.
1: Hello again.
0: Вот как обычно, будет куча вещей, на которые он даст короткий, не значащий ответ.

Угу. Все больше утверждаюсь, что спрашивать ни о чем смысла обычно нет. Что плохо. Плохой мне за... Плохой.

грани. То, что те вещи, о которых, казалось бы, стоит спросить, ничего не дают, практически всегда, это плохо. Что с тобой там? Где, блядь, твоя телеграмма ебучая? А, вот. Под столом не могла сама посмотреть? Ладно, просто я невнимательно смотрел телеграфную комнату.

0: Фракен снич. Они знают, что это детектив.
1: You sure know your way around the horse, Mrs. Erickson?
2: My daddy owned a ranch. Lots of space growing up, but not much company outside of the horses.
1: If you don't mind my asking, your gift, did it help at all with that? The loneliness, I mean.
2: Yes. Yes, I guess it would have.
0: Мы с ней говорили. Ага. Да, мы ее уже расследовали. Расследовали все. Эвиденс все, а факты не все. Это че? Кто она? Cannot use magic. Да. Да, все вспомнил. Ну, что с ним говорить?

Думаю, пианино... Пианино я не пропущу, когда у меня будет доступна комната с пианино.

Ну, видимо, пока... пока не попаду в подвал, какие-то вещи не продвинутся. А где те проходы, которые закрыты были? Замурованные, замурованная пара. Другой? Я ж проверял.

впустую тратит время. Алло! Вот только разве что вот сейчас заметил, как можно

Да, я про гностицизм, христианский гностицизм знал немного. То, что вот еврейский бог, он на самом деле вот дьявол, а вот, вот новый, который пришел, который вот Иисуса дал, вот он истинный, а вот тот, что до него был, он на самом деле вот не бог.

0: Glaucoma thesis.
1: Mr. Ward, how are you?
0: Нет, ни одного с названием яси не справится.

А почему сейчас надо дождь? Потому. Он будет в атмосфере игры. Кам. Комната смотреться. Нет. Я тебе квозы не буду. А почему в таймтейбл нету инфы, а как раз о прошлых днях, которые нужны для расследования?

0: Так. Про кого нужно было спрашивать? Про что нужно было спрашивать? Не знаю, про что. Для того расследования. Пустую потраченная куча, блять, времени.
1: May I be of

А чё... Насчёт экзорцизма, чё там было? Он говорил с камнем о том, что он неправильный. Нам нужно там, призрак мужа экзорциснуть.

А, нужно найти вещь, принадлежавшую мужу. Окей, я повторю. Я все собирался, но так и не осмотрел повторно ее комнату. Тут, по-моему, написано, что... Либо в комнате Мездин, либо в комнате жены. Пока не запомнил.

осматриваю все, потом загружусь. Главное не нажать quick save. Они не осматриваются.

Где, блядь, я думал, что искать? Неясно. Хотелось бы закрыть хоть одного дополнительного. Без his mistress, though. Я в комнате his mistress. Типа, только когда я саму ее найду, или что?

Надо за кофе идти, но все, 2 часа еще стримим. Насколько быстро время летело в принципе?

Блять! Я сохранил. Да, я сохранился. Я думал, у меня все уже инфа нужна была. Блять. Чё я хотел? Ну да. Чё я хотел? Я хотел посмотреть, как моют кошку.

Угу. Холл старый. Не знаю, о чем еще говорить. Можно о богах узнать. Уникальных не осталось. Это Shadow Figure, типа.

Так чё это? Сколько? Почти все найдены. А, ну просто это, видимо, эти боги, вот, которые тут перечислены. Ask about Тирнанок. Ask about the shadowy figure. Окей. Как раз. Окей. У обоих у него спросил.

Или это вообще не доктор? Почему я взял, что это? Почему я взял, что это доктор? И он сказал еще мисс Лау, Вилау, она где? Ты доктор? Конюшни. Конюшни кто-то был. Может быть. А, что я у них прошел? Ладно, сначала к доктору, так как доктор на втором этаже, если Люси Дриминг даст нужную инфу. Останется 9 минут. У меня уже 9 останется, осталось 8.

0: Mr. Ward.
1: Нет, не видел. Я думал, ты про те, что перед домом были. Ясно.

каком Майнкрафте? Lucid Blocks? Так я давным-давно дропнул. Смотрел. Посмотрел на ютубе, чем заканчивается все. It's okay. Это окей, настолько, чтоб я... Это кажется, я проходил.

Мне нравится стиль игры. Хотя, как бы, комиксовый стиль я не люблю, но этот тот сорт комиксового стиля, который мне норм. Не совсем типичный комиксовый. Какой твой прогресс в прыгающих яйцах? Я и не начинал. Мне еще не задонатили на прыгающие яйца. Тут я жду, пока тут чел задонатит.

Так, ладно, договорим потом. Farewell, Mr. Ward. Нет, не знаю, загугли. Я вообще-то спросил, я сказал, что я не знал, что такое камео в этом смысле.

Объясни про акцент. Я просто сказал сейчас, какой жирный акцент, не уточняя, какой. Я ранее подумал, что шотландский, а сейчас я даже не думал, что шотландский.

Так, перерыв сейчас будет. Это потому что у нас Шотландку проверили. Помнишь, фильм «Горец»? Я не смотрел. Так, вечерец. Но... Так, сейчас будет перерыв. 10-15. Но сначала... Я что-то вспомнил.

Вот. Кого же мне напоминает? Аватарка разрабу этого. Лунасит и Инвива. Инвива? И как называлось? Так. Текст.

Нет, наоборот. Наоборот. Наоборот. Итак, чё вам пока включить? Ну, тут как раз цвета обложки альбома. Угу. Да. Ну, я остальные треки, правда, не помню, кроме тех, что поставил.

безумия. Снова счастьем согрей и холодной бритвой горло вспори расставанием.

0: Как вам музыка?
1: И расставанием.
0: Это он же тут? То, что основной чел.
1: Нет, я и здесь пред тобой.
0: Чей-то голос,
1: напомню. В раскаленной клетке сознания.
0: А вот это вот, это, наверное, он.
1: Твой мозг превращен.
0: Да.
1: Городской дренаж.
0: Эдди.
1: Системы. Бритвой голос.
0: Нет, это еще другое.
1: При расставании.
0: У них дуэт. Скибиди Эдж Риз.

0: Cheeseburgers, babe. Punk, look like I'm getting ready to hurt myself. Oh, look like I'm getting ready to hurt myself. Fried eggs. Running with hamburger and cheese. Oh, yeah, babe. This ready to go down.
1: Охуенный голос. Ну что это было? Кукинг видео. Ты сцена. Нет. Кстати, про Блюпринт, что я еще заметил. Короче, вам показать не могу, но по статистике ачивок. Ачивку за Curse Mod получила меньше на 10%, чем ачивку за Rich Room in One Day и Under an Hour. Окей. Ну как? Я по-прежнему не представляю без гайдов.

0: если непонятно, непонятно сказал. Ачивку за вот за прохождение за час и за прохождение за один день получила больше людей, чем ачивку за прохождение Curse мода, который я прошел. Без проблем. Долго там. Времени, конечно, много потратить надо было, но проблемы это совсем не было. Так, вечер. Чё там? Ток, правим грубо. Окей, пошли. Чё он там делает? Да, я тоже люблю в углу постоять. Чё с гностиками делать, непонятно. С тобой мне не о чем поговорить. Shadow figure. Shadow Figure, a bridge game.
1: Mr. Ward, how are you?

Угу. А. Чтобы проработать фазу, нужно людей спросить. Вильгельмини Блейк. Ясно. Надо не забыть еще об этом.

Ну, опять, блядь, бейсмент, который пока еще закрыт. А? Когда его откроют, непонятно. Внутрь или через главный вход? Ну, возможно, много получило ачивок, потому что как-то, возможно, по гайдам легко получить абьюзер баги. А Кёрс мод, что так долго, хотя не факт. А, и... Еще про ачивки сравнения. Сколько получило, допустим, человек? Какой процент получил, допустим, сиджелы? Ну или даже вот, Cursed Trophy самая редкая, 1.5%. Ну еще реже трофей, который за все трофеи. Будем учитывать 1.5, а все сиджелы. Не вижу. Ну там же было. А, 8.7. Вот. С чем я хотел сравнить? В Rain World ачивка за то, чтобы просто пройти игру, 9.3%. Не знаю, с чем это связано. Ну как? Просто можно было бы сказать, что типа Rain World, он захайпованный, но сложный, много купила игру, но не прошло даже. Ну, Blue Prince тоже захайпованный.

30 тысяч English reviews. А total, ладно. Ну да, вроде как бы Rainbow более захайпованный получается. В два раза. Но он, правда, давно уже вышел сравнительно. Блин, столько год. Так, с тобой непонятно, что делать. Куда идем? Так, опрашиваем про Вильгельмину Блейк. Кого можно опрашивать? И чье это дело? А, еще вот Барбосса нужно комнату осмотреть. В остальном непонятно. А, младшую Мэйду. А где Блейки? Только их двое? Блейков только двое? Короче, у нас не анлокнута только одна Мэйда. Мерфи. Блядь. На прошлом часе было известно, где она. Так, ток не пропустить. А чё офис? Там ничего, мы там были. Вот, дальше. А driving room где? Так, ну, мы там не опоздаем, надеюсь. А, пошли.

Понятно, как прорабатывать. Что еще там отлично? Почти все найдено. Угу.

Ты египтянка. Да, сейчас продавлю из комнаты. Не египтянка. Это бразилка. А как бразилец женского пола? Бразильянка.

Фэрресторм. И, а, блядь. Мог бы найти по акту. А! Так-то... А вообще-то... Мелодию нужно сыграть. Вряд ли что-то дополнительное даст. Висячую сторону этой...

чтобы проработанные темы полностью убирались из списка. Пошли комнаты осматривать, и спать. Наверное, сначала спать.

Мы 10 минуточек. А нет, 10 минуточек нельзя. Только 31 минуточку можно. Ну, можно сразу на следующий час.

Интересно. Я должен разобраться с каким-то количеством дел до того, как сегмент кончится. Иначе. Северо-восточный коридор. А, вижу.

Wait. А расположение такое же, как у принца? Это стандартная нумерация? А почему такая нумерация? Принца, посмотри. Ну, перевернутая, но и... Ничего не...

что у вас тут, ребят? Парень, ни хера нету. Окей. Пошли комнаты, видимо, осматриваться.

0: Угу. Как Анран мог что-нибудь хуй знает? О чем с ним поговорить? О Shadow Figure?
1: Hello again.
2: I'll leave you.
1: Yeah.

Оно открылось. И почему оно открылось? Нет, оно не открылось. Хотя тут зеленое. Да. Когда откроется? Когда откроется подвал? Блять. Пошли комната. Комната шарится. Комната шарится и библиотека. Пошли в библиотеку сначала. Телефон заряжать.

Ты так и будешь тут стоять? Мне кажется, книгу ее можно найти. Книгу ее можно найти. Тут. Возможно. Не точно.

Нет, я ничего интересного не сделал. Я девелопер мод-то не сразу разблокировал. Чё ж мне понадобилось? А, меня заебало, что оно при подключении. При подключении к компьютеру нужно всегда было поменять, разрешить передачу данных. Пришлось гуглить, как делать, чтобы оно автоматически в режим передачи данных входило. Вот, и только тогда я разблокировал. Как в антенноподе удалить все прослушанные, но скачанные эпизоды? Наверное, это тоже нужно загуглить. Но потом.

Угу. Откуда я об этом узнал, что у меня появилась возможность прочитать про Вайтлинг?

famous Ireland's least famous. А почему про лепреконов еще ничего не было? Нет, я не... Наверное, от слова «мир».

можно целенаправленно попытаться добить хантинг. Хотя нет, тут же сказано, что ночью надо скорее. Скорее всего, все, что можно было открыть, открыто. Разве что вот тут что-то. Тир на ног. Можно вот с кем-то неизвестным и с этим вдушником. Но если он поблизости. Или я у него спросил, он ничего нового не сказал, не помню. Не спрашивал. Поблизости он. Ай, хер знает, где они все.

Ничего не дало, ну ладно, выдуваться не буду. Наверное, он наименее информированный, очевидно.

Где друид и ведьма? Неизвестно. Ну ладно, потом. Рано еще по своим комнатам сидеть. Так, отца осмотрели комнату.

Каллиганов. Посмотрим. Как назывался квест мемный с орущим друидом на обложке? Рекомендую, кстати, видео Мэнди.

А чё? Окей. Разработчик немецкий, игра типа в Британии. Детектив Брент Халлиган. Секрет Скотланд Ярд. Мемная обложка. Минута.

0: Так, я вернулся. А игра точно того стоит? В смысле, чего стоит? Посмотреть видео про нее очень стоит. Она, наверное, даже что-то... Сейчас проверю.
1: You may have seen this image before. It's the cover for The Mystery of the Druids. It's a 2001 adventure game, and this face, well, that's just the beginning.
0: Дальше там титры есть на русском. Поиграть в нее нет.
1: This was a long time coming. A while back, I talked about Limbo of the Lost, and honestly, my brain still doesn't let me accept that that was real. However, that's...
0: Кстати, Limbo of the Lost. Limbo of the Lost. Limbo of the Lost. Мне режут глаза русские субтитры. Мы не будем смотреть, я просто хочу одно место найти. Про Limbo of the Lost тоже стоит посмотреть. Я одно место хочу найти, вот.
1: That's never explained, it just happens. That's the story for this game. Things happen.
0: Как по голосу заметно, что это очень старое его видео.
2: Who are you?
3: Oh, faggots, the name, and cooking's me game.
1: That's not a joke. The character's name is Cranny Faggot, and we're still in the prologue.
4: Go.
0: Oh, what?
1: The character...
3: Faggot's the name, and cooking's me game.
1: That's not a joke. The character's name is Cranny Faggot, and we're still in the prologue.

А Фиат у нас тоже есть. Угу, можешь не говорить уже. Ага. Ага. Да вроде инвестигейт, но уже получается. Синьки.

Угу. Видимо, все. Мы знаем, где она. Ну-ка, а через это можно в Flying Table перейти? Нельзя. Было бы удобнее. Не знаем, где она. Не знаем, где она, но... Типа... На следующий день. Нет? А. Вот. На воскресенье. Мы знаем, когда она будет гадать. А расписания у нее как бы нету в комнате, либо я не нашел. Ладно. Пошли сына осматривать комнату. Сейчас вернусь.

Тиша, мы осматривали, да? А пластинка почему-то серая была, поэтому я не стал открывать, не стал осматривать. Ну, типа, можно было, видимо, от него получить пластинку, если бы я в другом месте не нашел, поэтому это все, что она дала. А вот обувь нашел бы я. Где-то более важный вопрос. Их обоих.

0: Уэлл.
1: Так мы...
2: Нет, не могу. Конкретного диагноза нету. Симптомы только. То есть симптомы, насколько я не помню, были или нет.

0: Твинк.
1: Сказал я, покраснев. Ага. Библиотекарь. Так, а ботинки мы не нашли стоять. Обувь.

0: Circled out an attention made around anything that references angels. Actually, while I have Bible in hand, some thought Miss Mantovani really ought to see Leviticus 20:27. A man or a woman who is medium or wizard must be put to death. И он стонзом, я уж не помню, кто ей говорил, это, наверное, не помню. И он стонзом и стонз, for the blood is upon their hands.
1: God, who would want to threaten them?
0: Ага, ага. А какого размера-то? Не написано. Типа более выделяющийся факт есть. Окей. I wonder. Год какой-то, видимо.

И вот если бы не эта механика с то, что тратишь время на неважные вещи, на осмотр неважных вещей, то игра, получается, была бы даже проще, чем обычный квест. Потому что не нужно даже думать, что к чему применить, нужно просто все осмотреть и со всеми поговорить. Но все равно я бы сказал, неплохой в целом результат, но вызывает вопросы.

0: Так, час почти, почти. Успеем еще одну комнату только осмотреть. Либо найти, либо оббежать все. Так, все, эти углы осмотрены, остались вот это. Несколько закрыто. Можно мистера Санта осмотреть комнату, хотя его дело закрыто. Надо не забыть остановиться, если друида либо ведьму по пути встретим. Нет, я не знаю, как там проходит время. Диско Элизиуме из того, что я видел, из того, что меня привлекает, что там как... Там очень хороший врайтинг, и то, как используются внутренние голоса, внутренние позывы для врайтинга, да и в механиках.
1: What do you mean the forge isn't set up? I sent word ahead.
2: I'm sorry, sir, but our telegraph machine was not working, so we must.
1: Gods, no, I didn't telegram. Terrible yoke. Wouldn't go near one. No, my cousin only came by a few weeks ago and told you.
2: Do you know who he spoke with?
1: How would I know that? Do you think he walked halfway across the country to give me a thumbs up?
2: No, of course not, sir. Regardless, even if we had received word, there is no working forge here. Only the anvil remains, and that is ornamental.
1: And your horseman? How does he shoe his horses, then?
2: I believe he takes them to a place in Gelford.
1: Ah, here.
0: Yes. Нет, блядь! Ты заебал своим эзотерикэпом, не буду я играть. Для нёрдов, а я не нёрд. Я вашу фэнтези не люблю, поэтому Диско Элизиум, которая более к реальному миру больше отношения имеет, мне интересен. Интереснее. В этом плане я не аутист. Не, я не... Не кик.

Точно не Нью-Йорк Нью-Йорк. Ну, смотря что вкладывать в эти слова, но нет. Это Нью-Йорк Нью-Йорк, это больше про тех, кто любит там Вархаммер 40 тысяч. Например. Эзотерик. А, вот. Эзотерик вот этого.

0: Я всех уже знаю. Тут новые не появятся.
1: I should only do something.

Ну так, четверть игры прошли. Что бы это ни значило. Я уже знал это.

Ну ж было хуёво снятое, но где-то этот лайв был. Найду ли я конкретно этот?

трек-лист в альбоме, на который я смотрю. Он же порядок. Это Man's Fault. Значит, очень далеко.

Хотя явно видно, что рассинхрон звуком. Типа, это снято из зала, а звук потом наложен с официального релиза. Но звук с официального релиза был записан. Хотя могли, например, с рехерсала использовать. Допустим, на рехерсал, ну, у них же были какие-то репетиции. Тоже записывали звук, и где-то, где звук с репетиции лучше, использовали звук с репетиции.

интересно, как вот этот вот, вот, вот костюм, костюм называется, видимо, какой-то традиционный костюм развлекатора, интертейнера, перформера. Конферансье.

Ну, что в нем традиционного? Ну, то, что он существует, не знаю, то, что вот из какого-то культурного пласта это взято. Это не придуманы для этого концерта. Какой дальше трек? Вот, причем с этого концерта есть вот этого только трека хороший футаж. Мы не будем смотреть полностью.

Все, возвращаемся к игре. Сейчас тут, что-то я хотел сказать, не помню. А, слушают ли гики The Residents? Слушают ли гики The Residents? Так, сейф открыт. А, окей. Есть еще сейф, я и забыл о нем. Сейф в офисе. Как мы кое-как от него можем узнать, непонятно.

Я не ну, я скорее по другим критериям. По критериям эскапичности, эскаписности увлечений. И вправду, чего я на киногнусь пришел на завтра? Ты ты не обратил внимания, когда я обращал внимание, да, на завтра. Если бы ты пришел на 10 минут раньше, ты бы даже посмотрел кое-что, что мог посмотреть. Вот не игру, а вот кое-что. А вот кое-что отдельное. Вот. Ладно, не буду. Не буду, ты пропустил. Вот ты пропустил. А мог на 10 минут раньше заглянуть. Но не забудь завтра прийти на киногнусь, действительно. Ты вчера говорил, что она завтра. Да, но через 5 минут исправился, написал, что оно послезавтра. У нас в России есть только задроты. Ага. Так, куда я шел? Я шел вот сюда.

А, еще я как-то резидент посмотрел. Я хотел проверить. Нет ничего нового. Но он ничего нового не релизил. Смотрите-ка. Ну, блядь, это... Так. Сейчас оцениваем, насколько плохо. Насколько плохо. Ребят, видеопоток. На кике качество можно выбрать, наверное. На кике или где у нас качество можно выбрать? Почему я думаю, что будет плохо? Но это... Это подшит так. Зачем он перезаписывал этот трек? Зачем?

0: зачем он... Во-первых, где-то 2 года назад он перезаписал этот трек, а сейчас еще и видео на нем сделал. Причем зачем-то Вестер? Этому треку 15 лет. И в оригинально там какая-то история, что какой-то успешный бизнесмен этот трек им заказал. Как я понял. То ли полностью трек и видео, то ли только видео. Скорее всего, и трек, и видео. Своего зашивания.
1: И тихонько пройду на кухню.
0: Это вроде вот это, то ли он поет, то ли это и есть заказчик трека.
1: И тихонько пройду на кухню, что-то с памятью моей снимается.
0: Причем это нормальный трек. Не тот трек, который я переслушиваю, но припев довольно.

Зачем Кагадеев перезаписал этот трек в своем исполнении? Мне кажется, там что-то за кулисами что-то связанное с этим есть. Как он перезаписал парочку треков, в которых был вокал этого Ливера.

0: Когда будем слушать интервью Кагадеева? Я помню, в этом году будем слушать. В этом году. Обязательно, обязательно ты будешь присутствовать. Я проверю.
1: Будто шмель я гудел.
0: В принципе, можно на одном из игростримов, когда я заебываюсь с игрой рано, а хочется еще что-нибудь посмотреть. Там, типа, 3 часа.

Какого малого народа на России эти шапки, а? Или это... Существование этого видео вызывает вопрос, почему, блядь? Почему Вестер? Что? Animation by София Стеба, Many Thanks. Две Медведев. Окей, кто такая София Стеба, кстати? Непонятно. SMM-специалист. Пятилетним бэкграундом в мобильном геймдеве. Кто-то из их компашки.

Ну вот эти шапки. Так, ну раз мы... Вот эти шапки. Мы посмотрим еще одно видео, Нома. Папахи. Чьи традиционные? Мы посмотрим...

0: пошел.
1: Вообще, вообще. Когда этот... Как звали повара Пыни? Вот, когда он свой переворот, неудачный переворот, недоделанный, совершил. Там про него начали сливать инфу, и были всякие фото, типа, его в разной маскировке, вот, с разными, пирожков. Пригожин. Вот, с разными усами в разной, маскировке. И вот там что-то вот такое было. Я помню, пытался, когда этот клип только вышел, найти, и что-то не нашел. Вот. Поэтому это не точно, но, возможно, это вот референс к тому, что-то вот такому. Причем, я помню, ставил на Тиваче и что-то такое спрашивал тоже об этом же. Несколько раз. И обычно мне говорили, долбоёб, почём-то это просто наряд вот какого-то малого народа мира, не помню. Но кто-то понял, что о чем я. Какой-то один человек понял, о чем я. Поэтому, если хотите, можете вот на какое фото Пригожина это похоже найти. Это не точно.

А вот это вот, на кого пародия? На кого вот это вот пародия, а? Забей в гугле «Моя команда по спасению боеприпасов».

Ну... В общем, inconclusive, но похоже, но не прям. Похоже, но не прям. Inconclusive. На вот это на кого пороть? На кого пороть? На шамана.

Вот. Один из хороших последних клипов. Окей, возвращаемся в детектива, да? Какая камера, блядь?

Окей, на выход. Ну, может быть, там появится еще один, да, но явно вот эти вот закрытые опции диалога, они существующими.

Полезли в окно. Теперь мы знаем, что будет, если спалиться. Интересно, какие счеты есть к нему уже? В какой момент? Чуть дальше пролога где-то. Он сказал, типа, хорошая игра, но, типа, не для меня. Тем, кому такое нравится, тем он, типа, порекомендовал. Ну да. Когда он только запустил, там смешно, да. Показыватели все видели? Все видели.

0: Хуанатан Ло. Я даже вырезал это первое. Чел какой-то вырезает хайлайты, а я этот момент вырезал до того, как он вырезал. И запостил где-то на NonFM и даже на эту... Орду кого там? Кто у нас? Какая у нас конфа, блядь? Что? На борду шизиков, короче. Я тогда ненадолго попытался там посидеть. Не, чат не понравилось. Вот, видели, да, все видели.
1: Oh no! My sensitive... Okay, this makes me not want to play. Bro! When you start reading War and Peace... Was there a page that says, warning, warning, God, like, what is wrong with these people? All right.
0: Кстати, он еще, он не, ему не нравится, что вот эти каналы с хайлайтами, и... Во-первых, я его понимаю, и отчасти я разделяю, потому что...

не анимирован даже Пэттин. Ужасно, 0 из 10. Где, блядь, они живут? Где их комната? Судим. Так, там в драйвинг-руме опять ток. Чё-то посинело немного. Так. Кто мне нужен? Пар можно найти. Да, недоступны. Подвал недоступен. И Блейк Резиденс недоступен. Но может ли Блейк быть? Блейк Резиденс. Ну или скорее став комната стафа, комната слуг за теми дверьми, где написано стафон, бля.

Так. А где ключи? Один в, ну, в сейфе, и там еще один был. Где запись про ключи? Документ, кажется. Я еще удивился. The supply closet. Basement. Yes. Понятно. С тобой о чем-нибудь поговорить стоит или нет, непонятно. Но он же ничего не скажет. Окей.

0: Ну, у него ж нога, да. И мы потратили 5 минут пустую. А у него я солд... Нет, я не у него солджарс нашел. Или у него? Не, по-моему, Калика, наверное.
1: I'll be off, Mr.
2: Don't let me...
0: Stuff only locked. Ну, пошли в драйвинг-рум.

Не продвигается ни хера. What else? Это, наверное, тоже уже ничего нового не даст. Bridge Game вроде... Непонятно, что для выяснения. Выяснение подозреваемых и алиби. Ну и... You take care now, Declan. Ну, я так понимаю, она дала, какие компоненты нужно принести к колодцу. Нет! Ah, damn.

0: Ну вот, да. Она дала.
1: You take care now.
0: Так. Про Квин спросить? Ну, тут нету, тут нету. Ну, это тоже вроде как закончено уже.
1: You take care.
0: Начинаю раздражаться.

Ты раз не открываешь? Открывал. Find correspondence. Have been hidden away. Где же я ее найду?

Мейда. Так, где Вэлт-то? Тут или в Хеджмейзе, я уже не помню. Нет, в Хеджмейзе.

Ну... Побегаем. Может, где-то портал... Портал в мир богов открылся. Ну, чё-то нихера. Это описано на цветок. Все спрайты тут как-то не бросаются в глаза. Не часто игры, в которых спрайты используются, 3D, в которых используются спрайты, мне не нравится, как выглядит. Тут это почему-то не бросается в глаза совершенно.

0: такое эрган? Не могу вспомнить. Аргон? Аргон. Чё-то я не понимаю, Локи.
1: Они обозначаются.

Или половина. Половина заранее. Заранее булшит половина ингредиентов. Куда сходить за ядом? Нет. Ай, блядь. А можно загрузиться?

осмотреть комнаты сначала. Пойду досматривать комнаты, что ли.

пока они не начали в комнатах собираться своих. Я из комнаты мисс Дарси, я уже забыл. Ага, вот это мне нужно было принести, или что? Так, загрузиться!

Ну а может ли спереть до того, как я попробую... Попробую и... Крою. Ну, пошли сразу проверим.

Может, как я? Эриксон, если вообще хоть у одного из них был какой-либо яд. Где-то в углу. В каком, блядь, углу? А, окей, да. Ага.

не хочу я... Да, я слышал, что ты говорил, так больше когнитивный лод. Нет, не буду я так...

0: Слушайте вашу мать! Вашу мать. Людка! А, Людка! Фу, деревня!
1: Радио Анон ФМ.

ну... Как бы... Наверное, это для... Это нужно в случае, если я сначала найду... Сначала найду секретарь.

0: I'll be off, miss.
1: Don't let me keep you.
2: Ну, видимо, он. Чё фотаешь? Он всегда с камеры, что ли, ходит?

0: сожалению, он написал через Тор, поэтому банить нету смысла.
1: Good day.
2: Hello, sir. Anything I can do for you?

0: I'll be off.
1: God bless.
2: Ну, все подтвердилось. А, еще этот. Ну и где его искать? Френчи. Ква-ква.

0: группу-то бы, наверное, было подобрать ноты. Anyway.
1: Mr. Wall.
0: Делаешь? Нету? Он просто стоит. Okay.

А во второй день они будут тусоваться преимущественно в новых локациях или вот-вот по всем локациям будут размазаны? А возможно, они открываются на самом деле не по прогрессу времени, а по прогрессу квеста. А я никак этот, блядь, прогресс не сделаю.

0: ужин, который динер через час. Маск пал еще в этот день.
1: Hello again.

Maybe male bridge players. Кто поблизости из этих? Так, ну схожу.

0: Tempest Award. Good anti.
1: Так динер. Динер это обед или ужин? Ланч это ужин. По идее. Блять. Этот не помог. Female bridge players не перечислены.
2: Мистер Уолл.
1: Да нет, блять, не то. Надо все равно загружаться.
3: That was all.
2: Good day, Mr.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда. Среда.
2: 15-е.
3: 15-е.
4: Июля.
1: Июля.
5: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: сюда, щепотку сюда. Кажется, отлично. Самое оно.
1: Радио Алён FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии. Радио.